резидентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Тысяча фриспинов! MaxLine без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 7777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения.

0: FM. Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс. Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

Новинки эфира на центре. Алак Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Cut That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: сообщений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: сегодня, по прогнозу синоптиков, во всех городах вещания Центр ФМ ожидается небольшая облачность без осадков. Теплее всего будет в Бресте и Гродно. В этих городах воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 23 до 25 со знаком плюс. В Могилеве сегодня плюс 22-24. В столице небольшая облачность, осадков не прогнозируется и от 23 до 25 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Белорусский трек.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. I need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис.

белорусский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре.

0: Центр FM. Тут все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Заряди выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.

0: от прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
3: Сегодня, по прогнозу синоптиков, во всех городах вещания Центр ФМ ожидается небольшая облачность без осадков. Теплее всего будет в Бресте и Гродно. В этих городах воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 23 до 25 со знаком плюс. В Могилеве сегодня плюс 22-24. В столице небольшая облачность. Осадков не прогнозируется и от 23 до 25 градусов тепла.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Jenics и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Бразилец Роди Лима и артистка Сурая представили совместную работу «Side to Side». Роди Лима известен на сцене тек-хауса в Бразилии и США. Он регулярно попадает в чарты и получает поддержку от Джон Саммит, Фишер и Vintage Culture. Летом выступит на фестивалях EDC Las Vegas, Project Glow, Tomorrowland, а также на Ибице на Experts Only. Релиз Side to Side объединяет двух восходящих артистов на международной клубной арене. Слушаем. Move to the beat, move side to side.

Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр. Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: сегодня, по прогнозу синоптиков, во всех городах вещания Центр ФМ ожидается небольшая облачность без осадков. Теплее всего будет в Бресте и Гродно. В этих городах воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 23 до 25 со знаком плюс. В Могилеве сегодня плюс 22-24. В столице небольшая облачность, осадков не прогнозируется и от 23 до 25 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упрыгажэнні са срэбра, натхнённыя роднымі сімваламі. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайце zika.by і па тэлефону 8029-324-6666.
1: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
2: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Ди Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибыл.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Новости.
1: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2026», информирует Белта. На выставке будут представлены комплексные технологии и решения по широкому спектру направлений. Организаторами мероприятия выступают Государственный секретариат Совета безопасности, Управление делами президента и Белэкспо. В выставке примут участие профильные силовые министерства. Гарант безопасности с воздуха. 61-я истребительная авиабаза празднует юбилей. Летчики демонстрируют высокий профессиональный уровень. Им доверяют самую ответственную работу – несение боевого дежурства на противовоздушной обороне. Продолжается перевооружение базы. Это требует от летчиков дополнительных навыков и тщательной подготовки. На пункте пропуска Беньякони служит волчица по кличке Стелла. Пограничник с умными глазами, острыми зубами и чутким нюхом служит в одной из пунктов пропуска на белорусско-литовском участке. Стелла – редкой породы вольфхунд, чехословацкий волчак. Главная ее задача – искать оружие, взрывчатку, но чаще наркотики. Для человеческого обоняния дело невыполнимое, но Стелла – волчий нюх в 6 раз чувствительнее собачьего. Мгновенно вычисляет, кто и чем пахнет. В Минске проводят профилактические рейды по проверке водителей каршеринга. В ходе проверок инспекторы обращали внимание на следующие аспекты: соблюдение скоростных ограничений, правила маневрирования и перестроения, выполнение требований сигналов светофоров, физическое состояние водителей, наличие действующих водительских удостоверений. В стране завершается отопительный сезон. Первыми систему на летний режим перевели некоторые регионы. Сейчас Минск. Тепло отключат в жилфонде. Также на очереди находятся общежития и городские бани. Исключение – школьные и дошкольные учреждения, больницы. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Шанова. Хорошего дня.

просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
2: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Белорусский трек.

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня, по прогнозу синоптиков, во всех городах вещания Центр ФМ ожидается небольшая облачность без осадков. Теплее всего будет в Бресте и Гродно. В этих городах воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 23 до 25 со знаком плюс. В Могилеве сегодня плюс 22-24. В столице небольшая облачность, осадков не прогнозируется и от 23 до 25 градусов тепла.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

проекты и издающие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки.

0: Центр FM. Реклама.
1: Зіка представляє новую коллекцию ювелирных упрыгажэнняў «Яскрава». У коллекции упрыгажэнні со срэбра, натхненные родными символами. «Яскрава» — это сучасный погляд на белорусскую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню и с пяшчотай ставіцца до своей радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм».
1: Новинки эфира на

0: Новости.
1: Правительство скорректировало госинвестпрограмму на текущий год. Это предусмотрено постановлением Совета министров. Согласно изменениям, государственные капитальные вложения по программе увеличатся за счет республиканского бюджета. Это касается Брестского и Могилевского облсполкомов, а также Министерств культуры, лесного хозяйства, здравоохранения, обороны, внутренних дел, управления делами президента и Госпогранкомитета. За минувшие сутки в милицию поступило около 250 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зафиксировано 18 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. В Минске начали тестировать систему адресного открытия дверей. Водители контролируют процесс и оказывают содействие в случае необходимости. Возможности открыть двери во время движения транспорта или остановки на красный свет нет. Это сделано в целях безопасности. Кнопки становятся активными только после полной остановки на остановочном пункте. Выставка ретро-автомобилей и мотоциклов проходит в индустриальном парке «Великий камень». Кроме редких экземпляров, выпущенных тиражом менее 150 единиц, представлены те, которые перевернули инженерную мысль. Всего 150 моделей. Самая ранняя датируется 1925 годом. Есть и мотоциклы, под них выделен отдельный этаж. В ботаническом саду открыли восточный сад с чайным павильоном. Это новая экспозиция с флорой Японии, Кореи и Дальнего Востока. В восточном саду обустроили сад камней и установили скульптуру головы Будды. При наличии специалистов настоящие чайные церемонии могут начать проводить уже в этом году. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Джеймс Хайп выпустил клубный трек «Trigger Finger». Британский продюсер Джеймс Хайп представил новую композицию «Trigger Finger» вслед за успешным синглом «Be Mine». Артист рассказал, что написал трек в феврале во время перелета в Брисбен. Работа заняла около часа, и в тот же вечер он уже играл ее на выступлении. «Trigger Finger» звучит в характерном для него стиле, а этим летом Джеймс Хайп выступит на таких фестивалях, как «World» в Торонто, «Tomorrowland» в Бельгии и, конечно, «Резиденция» на Ибице. Слушаем!

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит. Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Русский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Сегодня, по прогнозу синоптиков, во всех городах вещания Центра ФМ ожидается небольшая облачность без осадков. Теплее всего будет в Бресте и Гродно. В этих городах воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 23 до 25 со знаком плюс. В Могилеве сегодня плюс 22-24. В столице небольшая облачность, осадков не прогнозируется и от 23 до 25 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

0: Центр FM. Это классика жанра.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

от Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко накануне посещал Минский район. Агрокомбинат Дзержинский. Президент ознакомился с работой экспериментального энергонасыщенного трактора «Беларусь-54-25». Машина серьезная, фактически самый мощный в СНГ трактор в классической компоновке. В Беларуси усилят контроль за качеством алкоголя. Запретят добавлять этиловый спирт из непищевого сырья, синтетические красители в коньяки, бренди, а еще использовать ингредиенты и сорта винограда не по документам. Постановление вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования. Крупное возгорание возле деревни Узбреж тушили несколько часов силами МЧС и лесхоза. Огонь вовремя заметили дачники, которые вызвали спасателя вечером 2 мая. С пожаром на площади около 10 гектаров боролись более 60 человек и 15 единиц техники от МЧС и лесхоза. Спустя несколько часов пламя потушили, люди не пострадали. Сейчас обстановку на месте контролируют наземные группы и беспилотники. Выдавать целевые договоры для абитуриентов медвузов начнут с 15 мая, колледжей с 1 июня. В министерстве также сообщили, что цифры приема в медицинские университеты на условиях целевой подготовки будут опубликованы до 15 мая. Цифры приема в медицинские колледжи до 10 июня. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: дракон.
1: Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Реклама. Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Встречайте первый магазин-аутлет от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня, по прогнозу синоптиков, во всех городах вещания Центра ФМ ожидается небольшая облачность без осадков. Теплее всего будет в Бресте и Гродно. В этих городах воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 23 до 25 со знаком плюс. В Могилеве сегодня плюс 22-24. В столице небольшая облачность. Осадков не прогнозируется и от 23 до 25 градусов тепла.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Белорусский тренд.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Новости.
1: Накануне Александр Лукашенко подписал указ о развитии молочной отрасли. Документом предусматривается строительство в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов в организациях КПК, а также создание необходимой для их функционирования инфраструктуры. О станции метро «Малиновка» к 2027 году построят МФЦ с прямым выходом из подземки. Общая площадь комплекса составит более 23 тысяч квадратных метров. Главная особенность проекта – пешеходы смогут попадать из станции метро «Малиновка» сразу в торговое пространство, не выходя на улицу. Концепция объекта предполагает размещение торговых галерей, гастромаркетов, фудкортов, фитнес-центра, бьюти-зон и офисных помещений. Аэропорт Минска предупредил о задержках рейсов из Санкт-Петербурга. В аэропорту Пулково ограничили прием и выпуск самолетов, что привело к задержкам рейсов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. В Минске проводят профилактические рейды по проверке водителей каршеринга. В ходе проверок инспекторы обращают внимание на следующие аспекты. Соблюдение скоростных ограничений, правила маневрирования и перестроения, выполнение требований сигналов, светофоров, физическое состояние водителей и наличие действующих водительских удостоверений. В стране завершается отопительный сезон. Первыми систему на летний режим перевели некоторые регионы, сейчас Минск. Тепло отключают в жилфонде, также на очереди находятся общежития и городские бани. Исключение – школьные и дошкольные учреждения, больницы. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. «Медуза» выпустили ремикс на трек «Кайго Save My Love». Итальянское трио «Медуза» представило новую версию композиции «Save My Love» в оригинале от Кайго, Гриффин и Калит. Артисты добавили треку более глубокое и драйвовое клубное звучание. В треке заметно техновлияние, при этом сохраняется фирменное хаус, звучание «Медузы» с легким грувом. Лука де Григорио, Маттео Виталий и Симон Джиани. «Медуза» известна своим умением адаптировать популярные записи для клубной среды, что стало их фишкой.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Ефросиньи» на Центр-ФМ.
2: Реклама.
3: Унитарное предприятие «Гомель-Вторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомель-Вторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: сегодня, по прогнозу синоптиков, во всех городах вещания Центра ФМ ожидается небольшая облачность без осадков. Теплее всего будет в Бресте и Гродно. В этих городах воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 23 до 25 со знаком плюс. В Могилеве сегодня плюс 22-24. В столице небольшая облачность, осадков не прогнозируется и от 23 до 25 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит. Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: В торговом центре «Кермаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
5: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Правительство скорректировало госинвестпрограмму на текущий год. Это предусмотрено постановлением Совета министров. Согласно изменениям, государственные капитальные вложения по программе увеличатся за счет республиканского бюджета. Это касается Брестского и Могилевского облсполкомов, а также Министерств культуры, лесного хозяйства, здравоохранения, обороны, внутренних дел, управления делами президента и Госпогранкомитета. За минувшие сутки в полицию поступило около 250 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зафиксировано 18 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. В Минске начали тестировать систему адресного открытия дверей. Водители контролируют процесс и оказывают содействие в случае необходимости. Возможности открыть двери во время движения транспорта или остановки на красный свет нет. Это сделано в целях безопасности. Кнопки становятся активными только после полной остановки на остановочном пункте. Выставка ретро-автомобилей и мотоциклов проходит в индустриальном парке «Великий камень». Кроме редких экземпляров, выпущенных тиражом менее 150 единиц, представлены те, которые перевернули инженерную мысль. Всего 150 моделей. Самая ранняя датируется 1925 годом. Есть и мотоциклы, по одних выделен отдельный этаж. Выдавать целевые договоры для абитуриентов медвузов начнут с 15 мая, колледжи – с 1 июня. В министерстве также сообщили, что цифры приема в медицинские университеты на условиях целевой подготовки будут опубликованы до 15 мая. Цифры приема в медицинские колледжи – до 10 июня. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: белорусский трек. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Сегодня, по прогнозу синоптиков, во всех городах вещания Центр ФМ ожидается небольшая облачность без осадков. Теплее всего будет в Бресте и Гродно. В этих городах воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 23 до 25 со знаком плюс. В Могилеве сегодня плюс 22-24. В столице небольшая облачность. Осадков не прогнозируется и от 23 до 25 градусов тепла.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Танцевальное радио. Центр FM.
6: Новый трек.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

отмечаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный. Белорусский трек.

0: Новости.
1: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность Беларусь-2026», информирует Белта. На выставке будут представлены комплексные технологии и решения по широкому спектру направлений. Организаторами мероприятия выступают Государственный секретариат Совета безопасности, Управление делами президента и Белэкспо. Гарант безопасности с воздуха 61-я истребительная авиабаза празднует юбилей. Летчики демонстрируют высокий профессиональный уровень, им доверяют самую ответственную работу. Несение боевого дежурства по противовоздушной обороне. Продолжается перевооружение базы. Это требует летчиков дополнительных навыков и тщательной подготовки. На пункте пропуска Беньякони служит волчица по кличке Стелла. Пограничник с умными глазами, острыми зубами и чутким нюхом служит в одном из пунктов пропуска на белорусско-литовском участке. Стелла – редкой породы вольфхунд, чехословацкий волчак. Главная ее задача – искать оружие, взрывчатку, но чаще наркотики. Для человеческого обоняния дело невыполнимое. У Стеллы волчий нюх в 6 раз чувствительнее собачьего. Мгновенно вычисляет, кто и чем пахнет. Выставка ретроавтомобилей и мотоциклов проходит в индустриальном парке «Великий камень». Кроме редких экземпляров, выпущенных тиражом менее 150 единиц, представлены те, которые перевернули инженерную мысль. Всего 150 моделей, самая ранняя датируется 1925 годом. Есть и мотоциклы, под них выделен отдельный этаж. В ботаническом саду открыли восточный сад с чайным павильоном. Это новая экспозиция с флорой Японии, Кореи и Дальнего Востока. В восточном саду обустроили сад камней и установили скульптуру головы Будды. При наличии специалистов настоящие чайные церемонии могут начать проводить уже в этом году. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Проект Devolt выпустил трек «Can't Wait No More». Американцы Devolt быстро возвращаются на лейбл Джона Саммита «Experts Only» с новым клубным треком. Первые тизеры композиции появились еще в середине 25-го, и с тех пор она стала заметной частью их выступлений. Трек поддерживает в своих сетах Джон Саммит, Deep Dish, Alison Wonderland и Ники Ромеро. Недавно Devolt выступал на Coachella. Слушаем.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

0: во всех городах вещания Центр ФМ будет ясная погода, а по республике до +26, в Витебске +27. Понедельник будет горячим, но мы справимся. Немного солнцезащиты, офисного вентилятора и в бой с рабочей суетой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: Медиа лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специальном белорусском танцевальном радио Центр FM.

субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Drive Mix. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные.

Новинки эфира на Центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: центре первого.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Норовлянский район и выслушал отчет о проведении посевной кампании в стране. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов сообщил президенту, что в Беларуси почти полностью выполнен посев ранних яровых культур. Аграрии почти завершили сев сахарной свеклы и льна долгунца. Посеяли пятую часть кукурузы от запланированного объема. Приступили к посадке картофеля. Во вторник, в преддверии 81-й годовщины Великой Победы в Казани, представили уникальный белорусский проект «Концерт «Реквием» каждый третий». Через искусство зрителю рассказали о страшных событиях оккупации Беларуси. Всего на сцену вышли более 100 артистов. Обращение участникам концерта «Реквиема» направил Александр Лукашенко. «Концерт «Реквием» каждый третий покажут осенью в Санкт-Петербурге. На границе Беларуси и Польши КГБ и разведка Польши провели обмен. Беларусь и Россия передали Польше 5 осужденных за шпионаж, а взамен получили 5 граждан, задержанных в странах Евросоюза и других государствах, передает Белта. Среди вернувшихся на родину граждане Беларуси, России и других стран СНГ. Операцию готовили около года по поручению президента. В переговорах участвовали спецслужбы 7 стран. 15 мая вступают основные нормы указа президента об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений. Теперь департамент госинспекции труда может выдавать обязательные предписания, если увидит задержку или неполную выплату не только обычной зарплаты, но и денег по договорам подряда оказания услуг. Если работодатель или заказчик проигнорирует предписание, деньги взыщут без суда через органы принудительного исполнения. Финансы спишутся в пользу работника или подрядчика. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом сообщает Пул Первого. В ходе переговоров главы государств уделили особое внимание развитию белорусско-казахстанских отношений, отметив высокую интенсивность контактов на разных уровнях. За последние 6 месяцев состоялся ряд значимых двусторонних визитов. Казахстан посетил премьер-министра и глава МИД Беларуси. В свою очередь Минск принял председателя Мажилиса парламента Казахстана. В четверг президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам реализации инвестпроектов в рамках инициативы «Один район, один проект» заявил, что это стратегическое направление в региональном развитии. Глава государства подчеркнул, что это мероприятие завершает его недавние региональные поездки и обсуждение ключевых программ, таких как развитие Припятского Полесья и Юго-Востока Могилевщины. Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Ирана. Президент Ирана рассказал о ситуации в регионе Персидского залива, а также о позиции официального Тегерана на переговорах с Америкой. Собеседники отметили, что главным камнем преткновения для выработки мирных договоренностей выступает отсутствие доверия. Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность нашей страны в скорейшем урегулировании конфликта. В пятницу Александр Лукашенко поздравил белорусов с праздником труда, подчеркнув, что именно труд и самоотдача граждан являются фундаментом для счастливого будущего страны. Об этом информирует пресс-служба президента. Праздник труда Александру Лукашенко продемонстрировали экспериментальный образец трактора «Беларусь-5425». Это самый мощный трактор в классической компоновке. По завершении испытаний МТЗ начнет поставки этой техники в хозяйство. Александр Лукашенко, находясь в агрокомбинате «Дзержинский», жестко предупредил насчет качества. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Белорусский трек.

0: Новий трек. Погода на центр FM.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
1: В понедельник во всех городах вещания Центр ФМ будет ясная погода, а по республике до плюс 26, в Витебске плюс 27. Понедельник будет горячим, но мы справимся. Немного солнцезащиты, офисного вентилятора и в бой с рабочей суетой.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новый трек. Реклама.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й

новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов

Женщины, создавшие эпоху, республиканскую акцию к празднику труда инициировала Палата представителей. Депутаты запустили проект о 10 удивительных белорусках, 6 героях социалистического труда и 4 полных кавалерах Ордена Трудовой Славы. Более 45 лет Валентина Гулидова трудилась на автомобильном заводе в столице. Кавалер орденов Трудовой Славы 3 степеней – пример для подражания, настоящий символ белорусской женщины. В Пинском районе открыли новый корпус детского реабилитационно-оздоровительного центра «Светанок». В мероприятии приняла участие председатель Совета Республики Наталья Качанова. Теперь при полной загрузке центра оздоровление могут пройти около 2000 человек в год. Кроме оздоровительных процедур, здесь проводят социально-психологическую реабилитацию и обучение. Выставка о 22 женщинах, героях соцтруда, открылась в Палате представителей. Экспозиция приурочена году белорусской женщины и празднику труда. Их имена и судьбы запечатлены в уникальном альбоме, изданном в 1975 году к Международному году женщин. Выставка находится в фойе овального зала Палаты представителей. Экспозиция создана совместно с президентской библиотекой. Аллея мира и любви. Белорусский союз женщин проводит акцию, в рамках которой высадили 5000 яблонь и груш. Будущие сады появятся на территориях социальных центров, приютов, школ и сельхозпредприятий. В пансионатах столицы урожай обещают уже в следующем году. К инициативе активно подключилась и молодежь. Акция проходит не впервые. В прошлом году активистки Белорусского союза женщин высадили яблоневый сад в честь 80-летия Великой Победы. Хозяйства Минской области получили 100 новых зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Масштабное обновление парка – подарок аграриям к празднику труда. Ставка на отечественного производителя. Среди тех, кто сел за штурвалы новой техники, есть и женщины-механизаторы. Для них современные машины с климат-контролем и автоматизированным управлением – отличное подспорье.

Белорусский трек. 16+. Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бюрен и Арджи выпустили трек «Like a Child». Первый совместный релиз Армин Ван Бюрен и Арджи. Трек уже тестировали на крупных фестивалях. На Ультре в Майами, в Electric Daisy, Carnival и State of Trance. Композиция сочетает мелодичный, ориентированный на большие сцены, подход Армина и более темное драйвовое звучание Арджи. Вокал Марла Рекс добавляет ностальгический оттенок. Такое сотрудничество отражает текущий тренд в электронной музыке. Сближение мелодичных и техно-влияний в крупных релизах. Слушаем.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар классик 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Стронгу.
1: Погода на Центр FM.
2: Понедельник во всех городах вещания Центр ФМ будет ясная погода, а по республике до плюс 26, в Витебске плюс 27. Понедельник будет горячим, но мы справимся. Немного солнцезащиты, офисного вентилятора и в бой с рабочей суетой.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Танцевальное радио. Центр ФМ.
5: Новый трек.

0: Проекты, издающие DM лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Do it pop, love me again. На правильном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Новый трек.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
0: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
0: Проект «Код Ефросиньи» на Центр-ФМ.

Новинки эфира на центре. Нифра Awaken Your Soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академ Фарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академ Фарм. Реклама.
1: В понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет ясная погода, а по республике до плюс 26, в Витебске плюс 27. Понедельник будет горячим, но мы справимся. Немного солнцезащиты, офисного вентилятора и в бой с рабочей суетой.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Subtronics и Ains выпустили трек «Ice Cut Deeper». Американский продюсер Subtronics представил новый сингл «Ice Cut Deeper» при участии немецкой вокалистки Ains. Релизу предшествовало несколько недель ажиотажа в сети и живая премьера на фестивале Coachella. Трек заметно отличается от привычного агрессивного бас-звучания Subtronics. Он обратился к более мелодичному и кинематографичному, если можно так выразиться, подходу. Ранее Subtronics завершил полностью распроданный тур «Fibonacci» в поддержку своего последнего альбома. Коучелла он дебютировал на сцене «Сахара» с обновленным визуальным оформлением.

Бразилец Родди Лима и артистка Сурая представили совместную работу «Side to Side». Родди Лима известен на сцене тек-хауса в Бразилии и США. Он регулярно попадает в чарты и получает поддержку от Джон Саммит, Фишер и Vintage Culture. Летом выступит на фестивалях EDC Лас-Вегас, Project Glow, Tomorrowland, а также на Ибице на Experts Only. Релиз Side to Side объединяет двух восходящих артистов на международной клубной арене. Слушаем. Move to the beat, move side to side.

Джеймс Хайп выпустил клубный трек «Trigger Finger». Британский продюсер Джеймс Хайп представил новую композицию «Trigger Finger» вслед за успешным синглом «Be My». Артист рассказал, что написал трек в феврале во время перелета в Брисбен. Работа заняла около часа, и в тот же вечер он уже играл ее на выступлении. «Trigger Finger» звучит в характерном для него стиле, а этим летом Джеймс Хайп выступит на таких фестивалях, как «Уэлд» в Торонто, «Tomorrowland» в Бельгии и, конечно, «Резиденция» на Ибице. Слушаем!

«Медуза» выпустили ремикс на трек «Кайго Save My Love». Итальянское трио «Медуза» представило новую версию композиции «Save My Love» в оригинале от Кайго, Гриффин и Калит. Артисты добавили треку более глубокое и драйвовое клубное звучание. В треке заметно техновлияние, при этом сохраняется фирменное хаус, звучание «Медузы» с легким грувом. Лука де Григорио, Маттео Витали и Симон Джиани. «Медуза» известна своим умением адаптировать популярные записи для клубной среды, что стало их фишкой.

проект Devolt выпустил трек «Can't Wait No More». Американцы Devolt быстро возвращаются на лейбл Джона Саммита «Experts Only» с новым клубным треком. Первые тизеры композиции появились еще в середине 25-го, и с тех пор она стала заметной частью их выступлений. Трек поддерживает в своих сетах Джон Саммит, Deep Dish, Alice in Wonderland и Ники Ромеро. Недавно Devolt выступал на Coachella.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бюрен и Арджи выпустили трек «Like a Child». Первый совместный релиз Армин Ван Бюрен и Арджи. Трек уже тестировали на крупных фестивалях. На Ультре в Майами, в Electric Daisy, Carnival и State of Trance. Композиция сочетает мелодичный, ориентированный на большие сцены, подход Армина и более темное драйвовое звучание Арджи. Вокал Марла Рекс добавляет ностальгический оттенок. Такое сотрудничество отражает текущий тренд в электронной музыке. Сближение мелодичных и техно-влияний в крупных релизах.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Центр ФМ представляет Драйв-микс с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Драйв-микс. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ.

Радиоцентр FM представляет Drive Mix с Глебом Глебовым.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Далее Эйлок. Контроверсия на центре.
1: Категория 16+.
2: Controversia Radio Show.
0: Эйлок.
2: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Brazilian Bass привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлока. Контроверсия. Спешалитет на танцевальном радио Беларуси. Центр КФМ по воскресеньям в 22:00.
2: Эйлок. Controversia Radio Show. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

0: Вы слушаете «Эйлак. Контроверсия» на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ».
1: Категория 16+.
2: Реклама. 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Вы слушаете Эйлак. Контроверсия на танцевальном радио Беларуси Центр ФМ. Категория 16+.
1: Controversia Radio Show.
0: Эйлак.
1: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Бразильяна Бейс. Привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлака. Контроверсия. Спешалите

0: assim a gente encerra mais uma
1: edição. Еще один эпизод Контроверсия на Центр FM. Спасибо, что слушали. Надеюсь, что вам зашел последний микс. И возвращайтесь к нам на следующей неделе, чтобы снова провести час с лучшей электронной музыкой. Скоро услышимся здесь, на Центр FM.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Далее. Group Therapy с Above and Beyond.
3: Категория 16+.
4: Welcome to Group Therapy with Above and Beyond.

0: And we're off. That was Lейнейт, Каспо,
1: это были Lейнейт, Каспо и Бьорн с треком World is Mine. Надеюсь, у вас хороший вечер, где бы вы ни находились. Я Павло, и это группа Терапия с Above and Beyond на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. У меня для вас сегодня просто насыщенное шоу. Новые треки от Куай Альберт, Джей Тек, Санни Лекс, новый клубный микс от The Prototypes и огромный новый ремикс от Фариус. Мы услышим вас, нашу всемирную семью Анджуна, а позже у нас будет гостевой микс от Макс Грэм и Second Sight. Они только что выпустили новый сингл на Anjuna Beats под названием

0: Summit, DeVault and Julia
1: Только что звучали John Summit, DeVault и Julia Church с треком Shades of Blue из нового альбома Джона Cantrell Escape. А перед этим я поставил Cree Джесси Маккормак Back of My Mind. Это из первого тома нового проекта Cree под названием Eight Volume One, часть первая. Выходит сегодня на Джонатан. А это Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.
2: Group therapy with Above and Beyond. Record of the week. Record of the week.
1: Ну а теперь время, знаете для чего? Запись недели. Итак, запись недели на этой неделе — это ремикс Фариус на культовый трек Super 8 and Tap Need to Feel. Последние несколько месяцев были очень успешными для Фариуса. Он выпустил такие треки, как Cold Apis Tension на Anjuna Beats, запустил собственную вечеринку и выступил на таких фестивалях, как Estate of Trance, Mystery Land. Need to Feel — это классика, и нам нравится то, что он с ней сделал, поэтому Let's brought to it.
0: Check it out.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Вы слушаете Центр FM, и это Group Therapy с Above and Beyond. Категория 16+.

0: Rising Anjuna Deep.
1: Восходящая звезда Anjuna Deep, Because of Art. Их трек Thinking About You уже вышел. Если хотите увидеть его вживую, то выступит на предстоящем Open Air Anjuna Deep в Вашингтоне в следующем месяце. Поэтому, если кто-то на пути исследования, и, кстати, за всей инфой можно следить на нашем официальном сайте. А теперь давайте нажмем на кнопку.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Тысяча фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Если вы впервые с нами, то здесь мы повторяем самый популярный трек с прошлого выпуска, выбранный нашим замечательным сообществом. На этой неделе вы поддержали трек M-Track High Speed Dream. Я расскажу вам об этом треке чуть позже, но а сейчас давайте push the button. Нажмем на кнопку на Center FM в группе Therapies Above and Beyond.

0: Наш флешбэк сегодня вечером в честь первой леди кельтской музыки Мои Брена, которая, к сожалению, ушла из жизни на прошлой неделе. Моя наиболее известна как голос трека Chicane Saltwater. Эту запись мы с удовольствием играли по всему миру в различных версиях на протяжении четверти века. Это была версия Saltwater, ставшая основой наших сетов около 10 лет назад. Ремикс Крайдер на Saltwater от Chicane и великолепной Мои Брена.
1: Therapy with above and beyond. Реклама.
2: Тысяча фриспинов. Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам.
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Наши сегодняшние гости — два опытных артиста из прогрессив-транс-сцены Макс Грэм и Second Sign. Оба — талантливых продюсера, ранее выпускавшихся на Armada, Cycles и Lumma. Макс годами получал поддержку от таких артистов, как Тиесто, Армин и Ферри Корстен. На этой неделе они выпустили новый сингл с Эви Алии под названием Every Moment, который пару недель назад Джона выбрал как трек для Above and Beyond Group Therapy ID, а затем и как запись недели. И это правильно. Мы рады приветствовать их обоих в студии для редкого совместного гостевого микса. Пристегнитесь на следующие полчаса с нашими гостями этой недели. Макс Грэм и Second Sign.

Вы слушаете гостевой микс с Макс Грэм и Second Sign в группе Therapies Above and Beyond на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

0: for a brilliant guest mix tonight. Check out their new
1: Большое
0: single,
1: спасибо Макс Грэм и Second Sign за отличный гостевой микс. Послушайте их новый сингл Every Moment, который уже вышел на Anjuna Beats. Но на сегодня у нас все. Как всегда, вы можете переслушать сегодняшнее шоу на известной стриминговой платформе. За трек-листом на centerfm.by появится спустя пару дней. В следующую пятницу в эфир вернется Тони с гостевым миксом от никого иного, как Джером из Маэ. А до тех пор, пока.
0: And goodbye from me.
2: Room therapy with Above and Beyond.
3: Реклама. 1000 фриспинов. Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам.
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на Центре.
1: Категория 16+.
2: The world's biggest DJs.
3: DJs.
2: That's right.
4: Let's go!
2: This is Spinning Sessions.
5: Yo, what is happening? And welcome to a brand new edition of Spinning Sessions.
0: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задает тренды на мировой сцене.

0: Bori bringing the late night energy with a track titled Feel of the Night.
1: Именно Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке.
2: Turn up the lows, turn up the price, turn up the dose.

Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задает тренды на мировой сцене.

Opinion Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Далее в радиошоу Spinning Sessions гостевой микс с Blaster Jacks на Center FM, танцевальном радио Беларуси.

Вы слушали гостевой микс с проектом Blaster Jacks в Spinning Sessions на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. До следующей недели. Spinning Sessions — мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Спиннинг сессионс. Вы слушали Спиннинг сессионс на центре.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».